0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Турчи чешен гонко дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция ганг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция уни радиосо.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
6: Е садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
16: Эво и фонетис Туркия.
4: Олди радио глас Туркия.
2: Гидарре ди амурия Туркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye ovoz radio.
21: It Turkiye hangia radio ya.
4: Oldu radio glas Turkiye.
22: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: fréquence 11960.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
1: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерши Радио Садбури Туркия с Кма.
16: Овода Туркия Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
20: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
21: Е садай Туркия.
22: Аңлаватқаныңа Туркия овозы радиосы.
23: Эзо ифонетис Туркия.
24: Овди радио глас Туркия.
25: Гидарреди амурия Туркия.
26: Ини адала радио суара Туркия.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
28: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
29: Zboru wa glasot na Turkiye.
30: Efirde Turkiye ovoz radio.
31: It Turkiye hangi radio ya?
6: Oldu radio glas Turkiye.
1: Turkiye öne radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонгу Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитлеер Тюркиянын пети радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
0: Аңлаватканыңар Тюркия Овоза радиосы.
7: Эво Ифонетис Тюркия.
14: Овди радио Глаз Тюркия.
20: Гидареди Амурия Тюркия.
21: Ини адала радио Суара Тюркия.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
23: Este es Radio Voz de Turquía.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
0: It Turkiye Hangya Radyoya.
5: Oldu Radyo Glas Turkiye.
12: Turkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Оваза.
5: Гитлеер, Турция, Петерчия Радио Турция.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Турчи чешен радио
12: 电台. Инджа Анкара, радио Садае Турция.
13: Да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и зайна радио Каяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция вину радио са.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
16: Гиплеер Туркиянын тети радиосу.
10: Е садай Туркия.
5: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
4: Эзо ифонитис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
2: Гидар радио Мурия Туркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radioya?
16: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
18: Mesdames et messieurs, ici Ankara, Radio La Voix de la Turquie, émettant dans la bande des 31 mètres sur 17 740 kHz vers l'Europe, dans celle des 31 mètres sur 9 880 kHz vers l'Afrique du Nord et de l'Ouest, et dans celle des 41 mètres sur 7 360 kHz vers l'Afrique orientale. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et sur la même longueur d'onde. Au revoir.

0: Radios.
1: Qui è la radio La Voce della Turchia.
2: Esta es la voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
4: Юфлет Зари и Турция.
5: 这里是 Туарчи Чешен Банко Дентай.
6: Инджан Кара, Радио Садая Турция.
7: Да, Турция Ганг Радио, да.
8: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
9: Петерчия Радио Садгури, Турция с Хма.
10: Овода, Турция Вину, Радио Са.
11: Айч, Радио, Воча Турция.
12: Говорит голос Турция.
13: Эфирда, Турция, Овоза.
14: Гиплеер, Türkiye'nin Fethi Radyosu.
4: Ye Saday Türkiye.
15: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
16: Edo İfonetis Türkiye.
17: Oldi Radyo Glas Türkiye.
18: Gider Redi Amuriye Türkiye.
19: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
4: Este Radyo Voz de Türkiye.
0: こちらはトルキエの声ラジオです。
4: ズボルはグラソットなトルキエ。
2: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
11: イッチトルキエハンギアラジオや。
17: オールドラジオグラストルキエ。
6: トルキエウヌラジオソ。
17: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。
2: Palestine's firsts and hidden stories.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Овоза.
16: Гитлеяр, Туркияның Тети Радиосы.
10: Е, Садай, Турция.
5: Аңлаватқаныңа, Турция, Овоза Радиосы.
6: Эдо, Ифонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
3: Este es Radio Voz de Türkiye.
4: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
10: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: La voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
2: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquie.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
7: Юфлет Зъри и Тюркия.
8: Чели ши Туарчи Чишън, Бонходен Тай.
1: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
9: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
10: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
11: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
12: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
13: Айч Радио Воча Тюркия.
14: Говорит голос Тюркия.
15: Эфирда Тюркия Оваза.
16: Гитплеер Тюркияның Пети Радиосы.
7: Е Садай Тюркия.
17: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза Радиосы.
18: Эдо Ифонетис Тюркия.
0: Олди Радио Глаз Тюркия.
19: Гидарреди Амурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
5: Este es Radio Voz de Turquie.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
13: It Turkiye hangia radio ya?
0: Ovde Radio Glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: cordial saludo a todos nuestros queridos oyentes. Esta es la radio de la voz de Turquía que pueden escuchar cada día en las siguientes frecuencias. Para España y Europa, 22 metros, 13.725 kHz a las 10:30 horas UTC. Y la redifusión para España, Portugal y Sudamérica, 31 metros, 9.870, y para España, Francia y América Central, 41 metros, 7.260 a la 1 hora UTC. También nos pueden escuchar por satélite. Nuestras frecuencias de satélite son Turksat 3A 11.096 MHz horizontal, Turksat 4A 11.958 MHz vertical a las 14:10:30 horas UTC y Galaxy 19 11.960 MHz vertical a las 16:30 horas UTC.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
5: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Blas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
11: Esta es La Voz de Türkiye.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
13: Юфлет Зъри и Тюркия.
14: Чели ши Туанчи Чешън, Бонходен Тай.
15: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
16: Да, да, Тюркия гаг радио, да.
17: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
18: Петерчия Радио Садбури, Тюркия с Хма.
19: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
0: Айч Радио Воча Тюркия.
3: Говорит голос Тюркия.
4: Эфирда Тюркия Овоза.
10: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
13: Е Садай Тюркия.
8: Аңлаватқаныңа Тюркия Овоза радиосы.
17: Эво Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глас Тюркия.
1: Гидарреди Амурият Тюркия.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
2: こちらは Turkiye の声ラジオです。
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
18: It Turkiye Hangya Radyoya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
13: Türkiye Ünü Radyosu.
5: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен банко дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция скма.
16: Овода Турция вину радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
1: Гитлеер Туркияның кети радиосы.
7: Е садай Туркия.
6: Аңлаватканыңлар Туркия овозы радиосы.
4: Эзо и фонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
2: Гидареди амурия Туркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radio ya?
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Банко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция Оваза.
5: Гитплеер, Туркияның Тети Радиосы.
10: Е, Садай, Турция.
3: Аңлаватқаныңа, Турция Оваза Радиосы.
7: Эво, Ифонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriye Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este es Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
10: Zboru wa glasot na Türkiye.
11: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
14: It Türkiye hangia radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонко дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция вину радиоса.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
7: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
3: Эво и фонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
8: Гидар реди амурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
12: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гуанго Дян Тай.
12: Инджи Анкара, Радио Садай Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Вину Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
6: Эзо ифонетис Тюркия.
4: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидареби амурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangi radio ya?
4: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
18: Palestine's firsts and hidden stories.

0: Çalışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зъри и Турция.
7: 这里是 Туарчи Чишън广播电台.
8: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
9: Да, Турция ғаг радио да.
10: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
11: Петерши Радио Садбури Турция скма.
12: Овода Турция үні радиосы.
4: Айч Радио Воча Туркия.
13: Говорит голос Туркия.
14: Эфирда Туркия овозы.
15: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
6: Е садай Туркия.
16: Аңлаватқаныңа Туркия овозы радиосы.
2: Эдо Ифонетис Туркия.
1: Овди Радио Глас Туркия.
17: Гидар Радио Амурия Туркия.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangi radio ya?
1: Ovde Radio Glas Turkiye.
3: Türkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.